плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных.

0: первом курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

Воздух любви смешался с запахом сигарет. Бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет. Вкус поцелуев терпких.

0: Challenger.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук.
4: Сам сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя люблю.

0: загородных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Иванушки Интернешнл» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Алиса от Яндекса.
1: Или салют от Сбера.
0: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
0: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
0: Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS-7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Если

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

майские праздники – это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Родных дорог».

0: Кремнева Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Вот весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и группы Восток. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Радио родных дорог, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Вакцину от старения создают в России. Ученые из Института биологии старения и медицины начали работать над первым в мире лекарством бессмертия. Вакцина будет блокировать тот ген, который приводит к старению и отмиранию клеток. Задумка такая. После введения препарата ген отмирает, а старение останавливается. Как сообщили ученые, на разработку выделены солидные средства. Мужчина, делайте звук громче. 60% россиянок хотят, чтобы их вторые половинки активнее участвовали в планировании отпуска. Большинство респонденток признают, что основная нагрузка ложится на них. А вот сами мужчины чаще считают, что уже выполняют значительную часть задач. Впрочем, приятно, что конфликты на этой почве остаются редкостью. Россияне все активнее переходят на безалкогольное пиво. Спрос на маркетплейсах вырос почти в 3 раза, а рост выпуска напитка увеличился на 1/3 относительно прошлогодних показателей. Что приятно, доля отечественной продукции на рынке составила 93,5%. Эксперты связывают тренд с тем, что потребители хотят сохранить привычный вкус, но без алкоголя, чтобы пить дома, на природе и за рулем. Российский авторынок неожиданно вырос. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2.

Challenger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
0: Я тебя

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра. По душам поговорим за любовь, за мир.
2: Никита Кологривый, «Улица Мама». На слова и музыку Максима Рязанова.
1: Выйдет солнце,

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: родных дорог Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российский авторынок по итогам апреля довольно неожиданно вырос. Рост по сравнению с мартом плюс 15%. Безоговорочное лидерство сохраняет «Лада» с результатом почти 32 тысячи машин. Следом располагается «Хавейл» и стремительно набирающий обороты новый бренд «Тенет». В модельном зачете лидирует «Гранта», но главной сенсацией стал кроссовер «Тенет Т7». Он обогнал «Хавейл Джолион» и даже бестселлер «Лада Веста». Также в пятерке лучших остается, я бы сказал, вечная «Нива Тревел». Союз смешанных боевых искусств России восстановлен в членстве Международной Федерации. Это значит, наши спортсмены возвращаются на международные соревнования с флагом и гимном страны. Первыми уже летом вернутся юноши. Как тут не вспомнить героя Анатолия Папанова.
1: Не беспокойся, Козлодой. Буду бить аккуратно, но сильно.
0: Защититься от болезни Альцгеймера помогут куриные яйца. Богатые витаминами продукт после 65 лет необходимо есть не менее 5 раз в неделю. Причем подойдут любые блюда – омлет, яичница и вареные яйца. Ученые отметили, что яйца – это источник питательных веществ, которые чрезвычайно важны для памяти. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио родных дорог.
2: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
3: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
4: Коллеги, спасибо за фидбэк.
5: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В Астрахани более 50 мостов.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Старые монастыри, живописные берега Оки и даже Малая Третьяковка ждут вас в подмосковном Серпухове. Серпухов обладает впечатляющей коллекцией старинных монастырей и церквей, а также богатой фабричной историей. Чаще всего туристы начинают знакомиться с городом с Соборной горы. Тут невероятная смотровая площадка. С нее открывается панорамный вид на город, церковь Ильи Пророка и Успенскую церковь, а еще на вершине Троицкий собор. Он был построен аж в 17 веке. В продолжении прогулки отправляйтесь на главную площадь города. Она носит имя, правильно, Ленина. В центре большой гостиный двор, по углам разбиты 4 сквера. Недавно здесь появились уличное выставочное пространство и занятные инсталляции. Следующая интересная локация – Приокско-террасный заповедник. Он в нескольких минутах езды от Серпухова. Здесь на живописных террасах Оки обитают 153 вида птиц и 57 видов диких млекопитающих. Главная достопримечательность – питомник зубров. А местный историко-художественный музей искусствоведы по праву называют «Малая Третьяковка». Именно тут представлена самая внушительная в Подмосковье коллекция художественных произведений русского и западноевропейского искусства. А если с вами путешествуют дети или внуки, то посетите музей кукол и дом мороженого. Для начала полюбуйтесь коллекцией, а потом полакомитесь одним из 100 видов мороженого. Добраться до Серпухова можно на автомобиле, электричке или автобусе. Ближайший аэропорт Домодедово в 60 километрах от города.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Зарайск когда-то назывался Осетром.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: тут весна.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Вы слушаете

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: «Народы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Химшилы – этническая группа, которая исповедовала христианство, но в 18 веке массово перешла в ислам. Сегодня их потомки живут и в России. Названий у данного этноса аж несколько. Ашменцы, ашменские армяне, хашменские армяне, химшины и, наконец, химшилы. Последнее тоним наиболее распространен в нашей стране. Кстати, в России, согласно последней переписи, около 2500 химшилов. Говорит народ на ашменском диалекте, который относится к армянскому наречию. Большинство армян, кстати, понимает данный диалект. Примечательной особенностью является использование турецкой письменности. Отмечу, что сегодня в Сочи работает единственная в мире школа, где изучают ашменский диалект. Что касается религии, то многие химшилы, которые живут в России, христиане. Занятно, что химшилы стали опытными пчеловодами. Традиция пчеловодства насчитывает несколько поколений. А еще разводят крупный рогатый скот. Некоторые специализируются на выращивании цитрусовых и табака. Особенно это развито на юге России. Абсолютно логично, что местная кухня имеет армянские черты. В рационе преобладают продукты земледелия и скотоводства. Популярны такие блюда, как долма, суп хаш и, конечно, сладости, например, баклава. Да-да, это очень похоже на хорошо знакомую всем нам пахлаву.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Почти каждая семья Луховиц связана с авиационным заводом.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95.1 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китай состоится 19-20 мая, подтвердили в Кремле. Запланирована встреча президента с председателем республики Си Цзиньпинем. Лидеры обсудят двусторонние отношения между странами и укрепление сотрудничества. После переговоров планируется подписание совместных заявлений и документов. Главы государств примут участие в торжественной церемонии открытия годов образования России и Китая. Кроме того, у Путина запланирована встреча с премьером китайского госсовета Ли Тянем. Предыдущий визит российского президента в Китай состоялся в конце августа, в начале сентября прошлого года. 138 украинских беспилотников уничтожили средства противовоздушной обороны над российскими территориями минувшей ночью. Дроны сбивали над 15 регионами и акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении Минобороны. По данным оперштаба Белгородской области, в селе Солдатское от детонации дрона пострадали мужчина и 3 женщины. В селе Нечаевка летательный аппарат атаковал автомобиль, ранен мирный житель. Кроме того, за утренние часы 16 мая силы ПВО ликвидировали над регионами России еще 13 украинских беспилотников. В набережных Челнах вспыхнул крупный пожар на территории производственной площадки. По данным администрации города, загорелась полимерная продукция на открытой территории. Площадь пожара составила более 6 тысяч квадратных метров. Позднее власти города уточнили, что пожарные локализовали возгорание. Продолжается тушение. Погибших и пострадавших нет. Выпускникам запрещено использовать аргументы из аниме, комиксов, фанфиков и видеоигр при написании сочинения по русскому языку на ЕГЭ. Об этом рассказали в Минпросвещении. Также нежелательна и иноязычная лексика из этих сфер. При этом сами по себе иностранные слова в сочинении не приведут к снижению баллов. Однако школьникам рекомендуется выбирать русские эквиваленты. Певица Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева. Сейчас она имеет статус свидетеля, а основной обвиняемый – продюсер артистки Михаил Кувшинов. По мнению экспертов, статус исполнительницы может измениться, если другие фигуранты прямо укажут на ее роль в деле. А также, если у следствия будут доказательства, что Линда знала о схеме и получала от этого выгоду. Ранее столичный суд отправил Кувшинова под домашний арест. По данным следствия, сумма ущерба по данному делу превышает 1 000 000 рублей. Хорошая погода на выходных установится в восточной части европейской территории России, на Урале и в большей части Западной Сибири. По данным специалистов Центра погоды ФОБОС, на этих территориях установится погожий антициклон, который характеризуется сухой, ясной и безветренной погодой. А вот самые сложные метеоусловия прогнозируются на северо-западе, в Карелии, на Кольском полуострове и западе Поморья. Там пройдут мощные ливни. Обильные осадки ожидаются и на юге страны, на Кубани, в Ростовской области, Калмыкии и в Ставрополье. Также дождливо будет и в республиках Северного Кавказа. При этом температурный фон в среднем по стране остается выше нормы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете главные песни большой страны.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: В мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.
1: Звук поставим.

0: «Фанатека». Расскажем все о главных песнях большой страны.
1: Радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему несколько лет назад про песню «Кати Лель» вдруг вспомнили, и она стала невероятно популярной в разных странах мира? Как вы наверняка знаете, огромную роль в карьере исполнительницы сыграл продюсер Максим Фадеев. Поработать с Лель его попросил друг Александр Волков. Последний продюсер испытывал сложности с продвижением своей певицы. Фадеев же полностью изменил имидж Лель и омолодил ее, и предложил иной репертуар. Песня «Мой мармеладный» была написана специально для Лель. Фадеев хотел начать с чего-то веселого и провокационного. И надо сказать, это получилось на все 100. Трек «Мой мармеладный» покорил россиян в 2003 году. Интересно знать, Фадеев предложил несколько вариантов мелодий, но исполнительница сразу запала в душу та, что впоследствии и превратилась в мармеладного. Позже Лель вспоминала, что в 2004-м был записан и англоязычный вариант песни, но он так и не вышел из-за разногласий исполнительницы с ее первым продюсером, тем самым Александром Волковым. Удивительно, но спустя 20 лет, в 2023-м, песню вдруг оценили за границей. Западные блогеры активно записывали короткие видеоролики под «Джага-Джага», причем абсолютно не понимая слов. И наша композиция несколько недель не покидала верхних строчек многих мировых чартов.
0: «Фанатека».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Один из самых первых винных складов в России появился в городе Шуя в 1899 году. В те времена завод выпускал до 300 тысяч ведер водки в год.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Я скучаю,
1: я скучаю,
2: я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Бандерас» и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Поначалу их называли «масляные шарики». Ну а сегодня пончики – один из самых известных десертов мира. История пончиков, по мнению специалистов, начинается аж в Древнем Риме. Именно там готовили кольца из теста. Их обжаривали в масле. А первые пончики, которые мы знаем сейчас, появились, предположительно, в Голландии в 15 веке. Там они назывались «Олликук», что переводится как «масляные шарики». Их готовили из кислого теста и пекли в глубокой жаровне. Позднее при приготовлении стали добавлять к массе яйца и сахар. И получились уже настоящие пончики. Они довольно быстро распространились по всей Европе и стали популярными во многих странах. Американские пекари стали экспериментировать с рецептом и добавляли различные виды начинки и глазури. И уже в 20 веке пончики стали национальным десертом США. В нашей стране десерт появился в 19 веке, когда в моду вошла французская кухня. Приготовленные по первоначальному рецепту, пончики содержали много жира и сахара, но со временем стали менее калорийны. В 1913 в Москве была открыта первая кондитерская фабрика. Она запустила массовое производство пончиков, и к середине 20 века они стали доступными для всех слоев населения. Любят их и сегодня. А самые популярные добавки – шоколад и сгущенное молоко.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить «Джина». Табачная дымовая шашка «Джин». Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка «Джин Крысогон». Гуманное решение против крыс и грызунов.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Абакан находится на 53-й параллели северной широты, то есть на одной параллели с городом Гамбург.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Жители Приднестровья смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. На приднестровцев не будут распространяться такие требования, как постоянное проживание в России в течение 5 лет, необходимость проверки владения русским языком и знания истории и основ законодательства страны. Упрощенный порядок распространяется на совершеннолетних дееспособных граждан, которые постоянно проживают в регионе, на день вступления указа в силу. Заявление о приеме в гражданство подается в диппредставительство или консульское учреждения России. Кластер по производству гражданских беспилотных авиасистем создадут в Донецкой Народной Республике. Он будет построен в городе Снежное. По словам главы региона Дениса Пушилина, беспилотные системы требуются в работе МЧС, сельском хозяйстве, дорожном строительстве и других направлениях. Он добавил, что для проекта уже есть как инвесторы, так и профильные предприятия. Также Пушилин сообщил, что в республике успешно завершились 3-месячные испытания беспилотного грузовика. Данная спецтехника будет участвовать во всем цикле добычи и производства щебня. Рособорнадзор утвердил правила заполнения бланков ответов ЕГЭ-2026. Согласно документу, они заполняются гелевой или капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. Не допускается использование цветных ручек, карандашей и средств для исправления информации. Каждое поле нужно заполнять, начиная с первой клеточки, а оборотные стороны листов не заполняются. Кроме того, на полях и вне полей не должно быть пометок, которые не относятся к содержанию экзамена или содержат информацию о личности ученика. Можно запросить у организаторов дополнительный бланк ответов в случае полного заполнения листов основного бланка. Россия может вернуться на конкурс Евровидения, заявил директор мероприятия Мартин Грин в интервью. Он допустил теоретическую возможность такого сценария в случае соблюдения страной правил членства в Европейском вещательном союзе. В феврале 2022 года ВГТРК, Первый канал и Радио Дом Останкино сообщили о выходе из организации из-за исключения страны из конкурса на фоне начала спецоперации. Однако глава Евровидения отметил, что отстранение России от конкурса было связано не с украинским конфликтом, а с отсутствием доказательств независимости российского вещателя от власти. Финал Евровидения в этом году состоится вечером 16 мая. Конкурс проходит в Австрии. В Москве продолжается строительство в местах бывших промзон. Жилой комплекс «Сезар Будущее» построят в Хорошовском районе на севере столицы. Проект согласован в рамках масштабной реорганизации территории бывшей складской базы «Красная Пресня», сообщил глава Москомэкспертизы Иван Щербаков. Комплекс из 6 зданий офисного центра дополнит кластер «Большой Сити». Проект отличает хорошая транспортная доступность наличием станций метро и МЦД. Поблизости расположены парки, развита культурно-досуговая и спортивная инфраструктура. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей. Вы слушаете

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бандерас.
2: Всем привет, это Ёлка.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

открыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дачников.

0: очень полезная передача.
1: Студия радио «Родных дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Почему птицы поют чаще всего ранним утром? Каждый день с восходом солнца начинается настоящий птичий концерт. И он не привязан ни к погоде, ни к времени года. Возникает вопрос, почему птицы поют по утрам? И что делает ранние часы настолько важными для них, что они тратят на пение значительную часть энергии после холодной ночи? Специалисты отмечают, что утреннее пение – неотъемлемая часть территориального поведения птиц. В эти часы самцы активно обозначают границу участка, который считают своим. Громкие повторяющиеся трели служат предупреждением конкурентам. Эта территория уже занята, а попытка приблизиться приведет к конфликту. Такой звуковой анонс позволяет минимизировать прямые столкновения и экономить силы. Кроме того, на рассвете уровень фонового шума заметно ниже, чем днем. Воздух утром холоднее и плотнее, поэтому звуковые волны распространяются дальше. В этих условиях песня слышна на максимальное расстояние, при меньших затратах энергии. Ну а в период брачного сезона самцы поют по утрам особенно активно, а качество пения становится индикатором их здоровья. Таким образом, рассветное пение – это не поэтическая привычка, а совокупность эволюционных решений.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Вот уже с 1765 года основу промышленности города Выкса составляет металлургическое производство.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,9

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Стаса Михайлова и Ларису Долину поймали на пристрастиях к дорогой одежде. Дима Билан решил возглавить московский фестиваль тиктокеров. Владимир Пресняков рассказал, что после отказа от вредных привычек у него почти не осталось друзей, а продюсер из 90-х Максим Фадеев решил довести стародавний конфликт с певицей Линдой до суда. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Всем большой информационно-музыкальный привет. И сегодня у нас не без сюрпризов. Новинки грядущей недели. Кая, желаю тебе. Кватро, «Замок из дождя».
3: Мы вошли в этот замок из дождя.
2: Татьяна Куртукова, «Алешенька». Голосуйте, друзья, за понравившуюся песню или против непонравившейся песни в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru, и уже через неделю национальная десятка может выглядеть совсем иначе. Информацию о голосовании можно найти в нашем канале в мессенджере «Макс». Вводите ник «Радио.РД» или пишите в строке браузера max.ru/radio.rd. Там и важные новости, и занимательные рубрики, и, конечно, итоги «Хит-парада» — главные песни большой страны. Кстати, о «Хит-параде» — «Ёлка Зодиак» в десятке «Радио Родных Дорог».
0: Десятое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Некогда популярный портал скандальных новостей на неделе порадовал своих редеющих читателей статьей о том, как звезды российской эстрады живут роскошную жизнь, пока их фанаты сидят в кредитах. Досталось певице Славе за публичные выходы с часами за 8 миллионов рублей, Ларисе Долиной за украшения и сумки с Киапарелли, цена которых начинается от 400 тысяч и превышает 2 миллиона рублей. Припомнили Анне Асти ее выход на одну из премии в роскошном платье Том Форд и украшениях за 16 миллионов рублей. Алсу оказалась девушкой весьма скромной. Внимание журналистов привлек лишь клатч Баленсиага за 550 тысяч рублей. И в этой дружной женской компании внезапно оказался Стас Михайлов. На одной из премий он появился в очередных джинсах Chrome Hearts стоимостью свыше 3 миллионов рублей и пишет, что в основном эти джинсы популярны среди американских рэперов. Артист не скрывает, что любит тяжелый люкс и покупает броши за 300 тысяч рублей и обувь минимум за 100 тысяч. Кстати, новая песня Стаса Михайлова сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Лидер проекта «Филатов и Кэрос» Дмитрий Филатов поделился в официальном паблике проекта в ВК рядом ностальгических заметок. Вспомнил он свои годы работы на радио, где начинал свою диджейскую карьеру, и даже популярный в 90-х фестиваль «Казантип», который был местом притяжения многих любителей электронной музыки. Не дошла еще ностальгическая волна до успешной европейской карьеры, ведь это было совсем недавно, но не время грустить, уверяют фанаты проекта, самое время писать новые ремиксы и ремейки хитов российской эстрады. Один из комментаторов, например, предлагает сделать новую версию песни «Иванушек Интернешнл» «Тополиный пух», ведь она снова скоро станет актуальной. Кстати, может, ребята и прислушаются, ведь хиты 90-х в новых версиях очень хорошо идут. Вот, например, «Счастье есть» в десятке радио родных дорог.
1: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И в ближайшие полчаса о популярной музыке и о том, что музыканты тоже люди. Певец Олег Газманов на одной из недавних музыкальных премий пообщался с журналистом скандального издания. И в результате вместо разговора о музыке случилось повествование о проблемах со здоровьем. Портал пишет, что певец жаловался на сильную бессонницу. По его словам, она серьезно подрывает его состояние. «Когда у меня гастрольный тур, у меня масса эмоций. Клянусь, я сделал все. И физические упражнения, и моральные. Не сплю, и все», — рассказал Олег Газманов. 74-летний артист частенько рассказывает о том, что делает специальные упражнения для поддержания формы, и подчеркивает, что в своем возрасте способен выполнять такие трюки, которые не каждому молодому мужчине под силу. Вот, например, новая песня «Включай нашу», записанная Денисом Майдановым при участии Олега Газманова, сегодня в десятке «Радио родных дорог».
3: Седьмое место.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Казалось бы, давно прошли времена блогеров и тиктокеров. Их публика повзрослела, стала увлекаться чем-то более серьезным, что в жизни пригодится. Но оказывается, блогеры и тиктокеры до сих пор популярны в некоторых сообществах и даже фестивали с их участием в стране проводят. Пресса пишет про один из таких фестивалей ТОП-фест, который состоится в середине июня в Москве. Планируется мероприятие для детей, подростков и их родителей. На 80 тысяч зрителей. Обещает более 50 музыкальных номеров и приводится огромный список блогеров и тиктокеров, имена которых не каждому знакомы. И лишь одно имя венчает этот профсоюз. Специальным гостем мероприятия согласился стать популярный в 2000-х певец Дима Билан. Вообще, сотрудничество музыкантов и блогеров частенько дают хорошие результаты. Вот, например, совместная песня Жени Трофимовой и блогеров Нэнси и Сидоров тому пример. Хит «Новая весна» в десятке радио родных дорог.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывший участник группы МБН тиктокер Анатолий Цой на днях похвастался, что у него помимо телевизионной и музыкальной карьеры развивается еще и кинокарьера. Сейчас, мол, у него насыщенный период. Вот, например, в фильме «Письмо Деду Морозу» он сыграл монаха из Шаолиня, который весь фильм общается исключительно с помощью хокку. В комедийной поделке «Невероятные приключения Шурика» он предстал в образе рыжего из группы «Иванушки Интернешнл». Но есть и преграды на пути к успеху. Это, например, новые правила написания имен, названий и псевдонимов на рекламных макетах. Видимо, придется ему свой псевдоним, который пишется латиницей, менять на паспортное имя. Но артист говорит, что если разрешат оставить все как есть, то он, конечно же, оставит. Кстати, новая песня Анатолия Цоя на этой неделе в десятке радио родных дорог.

0: Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
1: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
2: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
3: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
4: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о музыкантах и о друзьях-музыкантах, которые иногда перестают быть друзьями. Певец Владимир Пресняков признался, что в молодые годы круг его общения строился на основе привычки употреблять огромное количество горячительного. В те годы он испытывал иллюзию, что эта привычка помогала решать жизненные проблемы, но потом привычка превратилась в зависимость, и все бы ничего. Но когда артист решил бороться с этой вредной привычкой и жить здоровой жизнью, круг его друзей внезапно стал распадаться, и осталось в нем два человека от силы. Но Владимир Пресняков ни о чем не жалеет и говорит, что главное, чтобы его дети в будущем не увидели никаких непотребных видеороликов с его участием. Ну а друзей много и не бывает. Владимир Пресняков с новой песней «Выше облаков» в десятке радио родных дорог.
5: Четвертое место.

0: хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Продюсер из 90-х Максим Фадеев на неделе решил довести до суда стародавний конфликт с певицей Линдой из-за авторских прав на песни, которые были написаны им по заказу отца артистки за огромные деньги. Продюсер пишет, что на протяжении 30 лет он пытался урегулировать этот вопрос мирно, но результатов это не давало. Продюсеру не понравилось, что певица рассказала о конфликте в интервью Ксении Собчак, поэтому она была задержана 12 мая и доставлена для допроса по делу о мошенничестве. Артистка много раз заявляла, что бывший продюсер пытается запретить ей исполнять песни, но ряд песен она все равно исполняет, раз уж ее отец выплатил за них много лет назад многомиллионные гонорары. Следим за развитием ситуации, начинаем переживать за другие продюсерские проекты. Группа «Градусы» с новой песней «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
1: Третье

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Минувшую неделю у Григория Лепса выдалась семейной и праздничной. Он публично поздравил младшую дочь Николь с 19-летием и показал несколько архивных фото с ней. «С днем рождения, счастья и здоровья всегда рядом», — написал он, а именинница оставила в комментариях эмодзи в виде красных сердец. Ну а за неделю до того артист поздравлял с 16-летием своего сына Ивана. Он запостил фото именинника в личном блоге и написал: «Ване 16, с днем рождения, сын». Немногие помнят, что Григорий Лепс является многодетным отцом, у него четверо детей, и, кстати, он планирует пополнить свою семью еще несколькими детьми из детского дома. Новые песни Григория Лепса в десятке радио родных дорог.

0: просто шутка.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: Не самое удачное название группы выбрали некогда братья Андрей и Валерий Бербичадзе. Судя по всему, ребят не оставляла мысль сделать ответ группе Виагра. Поэтому парни называли свой дуэт «Тестостерон». В результате сегодня, когда хочется найти какие-то новости о жизни группы, поисковые системы и социальные сети в основном выдают группы и сайты, посвященные здоровью и спортивному питанию. И тем не менее, ребятам эта история двигаться вперед не мешает. Ремикс хита «Цвета вишни» сегодня на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте поиски радио «Родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/радио-рд. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
2: Первый

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Вячеслав Володин оценил убытки Армении от выхода из Евразийского экономического союза минимум в 5 миллиардов долларов. По его словам, это соответствует от 15 до 20% ВВП республики. Председатель Госдумы отметил, что на фоне разговоров о сближении Еревана с Евросоюзом товарооборот России и Армении уже сократился более чем на 45%. При этом около четверти армянского экспорта приходится на российский рынок. Спикер Нижней палаты парламента добавил, что страна несет не только экономические, но и социальные риски. По его мнению, курс властей республики может привести к внутреннему расколу общества. Мощный взрыв произошел на автозаправочной станции в Пятигорске. Два человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Площадь пожара составляет около 1000 квадратных метров. В тушении задействовано около 50 специалистов и 15 единиц техники. Инцидент произошел при разгрузке газовоза. Власти города отмечают, что ЧП не связано с беспилотной атакой. Предварительная причина происшествия – нарушение техники безопасности. Минпросвещение предупредило сдающих ЕГЭ школьников о появлении новой схемы мошенничества. Злоумышленники связываются с учениками и их родителями и представляются сотрудниками ведомств и школ. Под предлогом регистрации на экзамен они просят назвать код из СМС или перейти по ссылке. Таким образом, мошенники могут получить доступ к личным кабинетам, электронным дневникам, аккаунтам на госуслугах и банковским приложениям своих жертв. В ведомстве напомнили, что подтверждение данных по телефону с их стороны никогда не запрашивается и призвали не передавать информацию посторонним. Названы лидеры по открытию малого и среднего бизнеса в России за последние 3 года. Наибольший прирост организации с мая 2023 года фиксируется в Херсонской области, Калмыкии, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Чечне, говорится в недавнем исследовании. Аналитики отмечают, что высокий рост показателей в новых регионах обусловлен интеграцией малого бизнеса в российское правовое поле. В целом, по стране количество представителей малого и среднего бизнеса выросло почти на 12% и составило без малого 7 миллионов субъектов. Наиболее активный рост показывают направления курьерских, вспомогательных, рекрутинговых услуг и информационных технологий. Актер Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля. Он получил награду за свой режиссерский дебют фильм «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». Картина основана на одноименной книге Траволта 97 года. Лента повествует о мальчике, который любит самолеты и совершает трансконтинентальный перелет со своей мамой. Работа посвящена покойному сыну актера, который ушел из жизни в 2009 году в 16-летнем возрасте. Кроме того, почетная «Золотой пальмовой ветви» была удостоена актриса, певица и режиссер Барбара Стрейзанд. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: я выхожу во двор, слышу запах черемухи и на секунду снова чувствую себя ребенком, у которого впереди целое лето, а не ипотека и два дедлайна. Весна – радио родных дорог.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Если в отпуске вам важны красота, тишина и умиротворение, то отличный вариант – город Таруса. Таруса – живописный городок на берегу реки Оки. Он привлекает не только обычных туристов, но и художников, писателей, поэтов своей природой и спокойствием. Тут, например, когда-то работал над книгами Паустовский. Бывали здесь Цветаева и Бродский. Цветаева, пожалуй, главная героиня Тарусы. Здесь несколько мест, которые связаны с ее именем. Например, в городском саду установлен памятник поэтессе. А знакомиться с городом можно с центральной площади. Она носит имя Ленина, но в народе ее называют Соборной, потому что по соседству с памятником Ленина расположен собор Петра и Павла 18 века. Рядышком находится историческое здание торговых рядов. Здесь, как и несколько веков назад, располагаются небольшие магазинчики. А городской сад, о котором я говорил выше, простите за тавтологию, располагается на возвышенности. Отсюда открываются отличные виды на Оку. В сезон, кстати, можно прокатиться по реке на катере или лодке. Заметное место и музей Паустовского. В доме восстановили обстановку, которая была при жизни писателя, и даже его рабочий кабинет. Здесь вы увидите рукописи, фотографии, личные вещи Паустовского. Добраться до Тарусы можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в Калуге. Он в часе езды.
0: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
6: Село Александровское дважды становилось городом.
7: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 102,3

0: весна. Радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Ботлихцы – один из коренных дагестанских народов андийской подветви, малочисленный народ Дагестана. Согласно последней всероссийской переписи, в нашей стране проживают 3800 ботлихцев. У народа есть свой язык. Ну а помимо ботлихского распространены также аварский и русский языки. А письменность этноса на основе русской кириллицы. С религией все намного проще. Подавляющее большинство народа – мусульмане-сунниты. Жили ботлихцы в каменных домах с плоской земляной крышей. Жилые помещения располагались на втором этаже, а на первом – помещения для скота и хозяйственного инвентаря. Земли народа отличаются плодородием, поэтому земледелие, садоводство и виноградарство развито повсеместно. Традиционной отраслью было и животноводство, но оно играло вспомогательную роль. Кухня народа включает блюда из продуктов земледелия и животноводства. Популярен, например, ботлихский пирог. Он бездрожжевой, с орехами и курагой. Востребован и хинкал. Его готовят с мясом и без него. Заправляется блюдо чесноком, растертым сыром и творогом или кислым молоком. И сегодня прощаюсь с вами на ботлихском. Кьё мехлик!
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама. Пора обрабатывать теплицы перед посадкой. Самое время выпустить Джина. Табачная дымовая шашка Джин. Эффективная дезинфекция от бактериальных инфекций, плесени, грибков и вредителей без вреда для металлоконструкций. Спрашивайте в магазинах вашего города. И новинка. Джин Крысогон. Гуманное решение против крыс и грызунов.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Иван Грозный увидел холм и приказал возвести на нем город Козьмодемьянск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. В российском МИД допустили новые контакты главы ведомства Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио. Однако возможная дата пока неизвестна. Как сообщил замглавы министерства Сергей Рябков, частота переговоров двух политиков зависит от прогресса по основным вопросам. При этом Рябков подчеркнул, что контакты с американской стороной на уровне администрации ведутся постоянно. Прошлый телефонный разговор Лаврова и Рубио состоялся 5 мая по инициативе российской стороны. Обсуждался ближневосточный конфликт, конфликт на Украине и двусторонний отношения Москвы и Вашингтона. В Германии хотят восстановить и запустить газопровод «Северный поток». По данным немецких СМИ, такие пункты значатся в программе оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». В случае победы на земельных выборах в Мекленбурге Передней Померании партия намерена поспособствовать введению нитки в эксплуатацию. Подчеркивается, что речь идет не о предвыборных лозунгах, а о конкретном плане действий будущего кабинета министров федеральной земли. Сейчас «Альтернатива для Германии» лидирует с рейтингом в 35%. Земельные выборы состоятся 20 сентября этого года. Житель Белгородской области погиб в результате удара украинского дрона. Летательный аппарат атаковал легковой автомобиль в поселке Красная Яруга. От полученных ранений мужчина умер на месте до приезда бригады скорой помощи, сообщил региональный оперштаб. Также был ранен ребенок в Шебекино. Беспилотник сдетонировал на территории частного дома. 14-летний мальчик получил слепое осколочное ранение головы и был госпитализирован. В общей сложности в течение дня над регионами России были сбиты 76 украинских дронов, сообщили в Министерстве обороны. Ремонт пострадавших из-за крупных чрезвычайных ситуаций автомобильных дорог будет вестись за счет государства. Правительство одобрило предоставление регионам средств на эти цели из федерального бюджета. Решение было принято в рамках заседания Кабмина в минувший четверг. Мера распространяется как на дороги регионального или межмуниципального, так и местного значения. Средства будут направлены на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера. 16 мая открываются весенние гастроли симфонического оркестра Мариинского театра в Китае. По данным пресс-службы учреждения, коллектив под руководством Валерия Гергиева даст 4 концерта в 2 городах. В рамках тура китайской публики будут представлены все 6 симфоний Петра Чайковского. Гастроли откроются в Шэньчжэне, где запланированы 3 выступления. 19 мая оркестр даст заключительный концерт в городе Яньгуань. Студия Amazon MGM начала прослушивание на роль Джеймса Бонда. Как отмечают кинокритики, больше всего шансов у британских актеров, однако выбор может оказаться неожиданным. Список претендентов на роль агента 007 длинный. Ранее поклонники серии обсуждали кандидатуры Джейкоба Элорди, Каллума Тернера и Аарона Тейлора Джонсона. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио.

Константин Донской. Здравствуйте. Эта песня стала одним из самых знаковых хитов группы «Руки вверх» и оставила заметный след в российской поп-культуре. Песня «Ай-яй-яй» покоряет дискотеки страны и эфиры радиостанций в 2000 году. Но начинается эта легендарная история в 1993-м. Молодой Сергей Жуков устраивается работать на одной из самарских радиостанций. Там он знакомится с Алексеем Потехиным. Ребята решают создать свою музыкальную группу. И называют ее, кстати, крайне забавно. «Дядюшка Рэй и компания». Позже музыканты переезжают в столицу. И в 1996-м уже «Руки вверх» выпускают первый хит «Малыш».

0: Наши же песни выходят в составе довольно успешного альбома под названием «Здравствуй, это я». Помимо танцевального хита «Девчонка», на пластинке есть и культовая композиция «Алешка» и довольно известный хит «Он тебя не любит». Авторами музыки и слов традиционно для коллектива выступили его участники Жуков и Потехин. Отмечу, что композиция появилась в период пика популярности группы, когда, по сути, каждый их новый трек практически мгновенно становился хитом. Интересен и клип на песню. Съемки проходили в Сочи в знаменитом «Дендрарии» с участием 20 девушек-моделей. В общем, обязательно пересмотрите. Ну а пока давайте споем.
1: Фанатека на радио «Родных дорог».

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы Hi-Fi и Андрея Губина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Дорогие сладкоежки, и на нашей улице перевернулся грузовик с вкусняшками. Об истории медовика расскажу прямо сейчас. Медовик – один из самых популярных домашних тортов на всем постсоветском пространстве. Как вы знаете, в его основе ароматные медовые коржи и вкуснейший сметанный крем. Отмечу, что медовые пироги и хлеб выпекались еще в древних цивилизациях, таких как Египет, Греция и Рим. Ну и, конечно, медовое тесто готовили на Руси еще до появления сахара. С медовиком связана занятная легенда. Русская императрица Елизавета Алексеевна ненавидела мед и блюда с ним. Но новый повар был не в курсе и сделал для супруги Александра I медовый торт. Елизавете блюдо неожиданно понравилось, и повара, как говорят, даже наградили. С тех пор медовик стал известным в России десертом. Но вопреки этой версии, традиционные русские кулинарные книги не фиксируют упоминания о медовике в 19 веке. И широкую популярность торт приобрел во времена Советского Союза. Так появилось огромное количество вариаций десерта. Например, крем применяли то классический сметанный, то заварной. Да и к тому же в разных регионах страны сложились свои традиции. Одни повара добавляли в крем сгущенку, а другие – фруктовые сиропы.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки источных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Один из самых знаменитых жителей Кёнигсберга, предшественника современного Калининграда, был великий философ Иммануил Кант.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Мария Овчарева. Здравствуйте. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заедом аль-Нахаяном. Главы государств обсудили двустороннее взаимодействие в политической и торгово-экономической областях, а также договорились о продолжении активных контактов. В разговоре лидеры коснулись ближневосточного конфликта и ситуации вокруг Ирана. Кроме того, российский президент выразил благодарность Эмиратам за регулярное содействие в решении гуманитарных задач в рамках украинского конфликта. «Газпром» заинтересован в комплексных газовых проектах в Танзании, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Компания готова участвовать в развитии отрасли на всех этапах, от добычи до сбыта. По словам министра, африканская страна обладает ресурсным потенциалом и растущим спросом на топливо, что открывает возможности для сотрудничества. Россия готова поставлять Танзании газ, СПГ, нефтехимию, а также технологии и оборудование для газовой отрасли. Беспилотники ВСУ атаковали территорию Запорожской атомной электростанции. Украинский дрон упал вблизи энергоблоков, но не сдетонировал. Разрушений и пострадавших нет. Технологические процессы не нарушены, безопасность обеспечивается в полном объеме. Радиационный фон на территории станции в зоне наблюдения находится в пределах нормы. Объект продолжает работу в обычном режиме. Два новых замминистра могут появиться в Минприроды. Как сообщает РБК, ссылаясь на источники, на новые должности рассматриваются Джамбулат Хатуов и Ольга Гатагова. Хатуов – основной кандидат на пост, который ранее занимал Денис Буцаев. Также издание сообщает, что в ближайшее время пост замглавы Минприроды покинет Евгений Марков. Его место предположительно займет Гатагова. В ведомстве данную информацию не подтвердили. Буцаева в настоящее время обвиняют в хищении бюджетных средств, выделенных на мусорную реформу. Экс-чиновник объявлен в розыск. Стандарт для транспортных приложений разрабатывает Роскачество, заявил руководитель организации Максим Протасов. Утвердить регламент планируют до конца года. Ожидается, что его примут на уровне ГОСТа. Как отметил глава Роскачества, существует много приложений электронных ресурсов по организации логистики. Они помогают водителям ориентироваться и доставлять груз. Однако сервисы имеют разные интерфейсы и нередко плохо совместимы друг с другом. Стандарт необходим, чтобы упростить работу разработчикам и улучшить качество приложений для логистических структур компаний и самих водителей. Китайские ученые впервые успешно массово клонировали домашних животных. Специалисты выделили соматические клетки и оптимизировали весь процесс, что позволило обеспечить успешное серийное клонирование. На основе исходного материала породистых особей дойной козы исследователи получили 4 самцов и 2 самок. Отмечается, что эта технология оказалась гораздо более быстрой, чем традиционные методы селекции. Обычно для выведения высокопродуктивной популяции коз требуется от 8 до 10 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Испанский стыд. Это выражение прочно вошло в нашу жизнь. Но почему же испанский? И зачем вообще переживать, если ошибку совершает кто-то другой? Иногда мы готовы провалиться сквозь землю, наблюдая за нелепым поведением коллеги на корпоративе или случайного прохожего на улице, хотя сами не имеем к происходящему никакого отношения. Это странное чувство кажется иррациональным, ведь нашей репутации ничего не угрожает. Что же заставляет нас с вами испытывать испанский стыд? Психологи отмечают, виновата в этом наша эмпатия. Человеческий мозг оснащен системой зеркальных нейронов. Когда мы видим, как кто-то нарушает социальные нормы или попадает в неловкое положение, мозг не делает различия между собой и другим. Он запускает те же зоны, которые отвечают за социальную боль. Таким образом, испанский стыд – это побочный эффект нашей способности понимать и чувствовать окружающих. Исследования показывают, люди с высоким уровнем эмпатии чаще испытывают дискомфорт за других. Если вы склонны к самокритике, то любая чужая оплошность будет вызывать у вас мощную эмоциональную реакцию. И в завершении про само название. Термин возник в русском как вольный перевод «чужой стыд». Основную версию происхождения связывают с эмоциями, которые возникали при просмотре дешевых испанских и аргентинских сериалов. Их показывали в Европе в конце 90-х годов 20 века. Там герои вели себя, ну, очень примитивно, и поэтому даже большинству зрителей было за них стыдно.
0: Очень полезная передача.
2: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Давай поженимся.
0: По мне замуж. А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой был сам.
4: Сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем.
1: И

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Родных дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Привет, я Катя Ли.
3: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
4: Всем привет, это Сагдиана.
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

Отлично! Танцуем! Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Реклама. Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
1: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Танцевально.
3: Хитово.
2: Кайфово.
3: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родное».

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только.

0: песня из сборника «Союз-32». 2003 год.
1: Катя Лель, «Мармеладный мой».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
4: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

Ginger. Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Родник Дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: В мае я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио родных дорог.
1: Нет, не надо.

0: В начале 20 века город Алатырь был крупнейшим городом Чувашии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: сердца.
1: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Сагдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио.

0: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Тестостерон» и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь знать, что звучало в эфире,
1: заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».
2: А я меняю серую осень на вечное лето. Из колокольни высокой плюю на все ваши запреты.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Я скучаю, скучаю.
1: Я соскучилась.
0: Любимый.
2: Давай жить.
0: Я беременна.
2: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
1: А у нас будет девочка.
3: У меня родился сын.
2: А мой был самый.
3: Сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита группы «Иванушки Интернешнл» в одном миксе.